0: Подготовка к 10-м российско-китайском экспо идет планомерно. Началось строительство первой в Хэйлунцзяне базы сборочного производства беспилотных сельскохозяйственных машин на новой энергии. В апреле входящий и исходящий пассажиропоток портов Хэйлунцзяна увеличился на 50%. Майский Хэйлунцзян приглашает вас на встречу. Это и многое другое вы узнаете из нашей сегодняшней программы «Здравствуй, Россия». Добрый вечер, дорогие телезрители. Вы смотрите телепередачу Хэйлунцзянского телерадиовещания «Здравствуй, Россия». Сейчас давайте ознакомимся с кратким обзором новостей.
1: 10-е российско-китайское экспо торжественно откроется 17 мая в Харбине. По мере приближения выставки активизируются и эффективно продвигаются различные подготовительные работы. В этом году российско-китайское экспо, посвященное теме доверия, сотрудничества и взаимная выгода, занимает общую выставочную площадь в 55 тысяч квадратных метров и состоит из 8 основных выставочных зон, таких как китайско-российское сотрудничество, международный регион, регионы Сянган, Омэн и Тайвань, а также внутренние провинции, регионы и города. На сегодняшний день свое участие подтвердили более 1500 китайских иностранных компаний из 46 стран и регионов.
0: Согласно новостям Харбинской таможни, в первом квартале этого года общая стоимость импорта и экспорта товаров в Харбинском районе пилотной зоны свободной торговли превысила 5,4 миллиарда юаней, увеличившись почти на 95% в годовом исчислении, что является рекордным показателем. Среди них экспорт и импорт, увеличившиеся на 6,7% и 372,7% в годовом исчислении соответственно. На сегодняшний день в Харбинском районе насчитывается в общей сложности 92 предприятия, занимающихся импортом и экспортом, из которых 81 предприятие является частным, что составляет 88%. Потенциал частных предприятий, способствующих качественному экономическому развитию провинции Хэйлунцзян постоянно растет.
1: Последние данные главного пограничного пункта контроля въезда-выезда в провинции Хэйлунцзян показывают, что в апреле этого года в портах провинции насчитывалось примерно 240 тысяч человек раз, осуществляющих въезд и выезд из страны, что на 50% больше, чем в прошлом году. В только что прошедшие первомайские праздники пассажиропоток в различных портах провинции Хэйлунцзян продолжал оставаться на высоком уровне примерно 53 тысячи человек раз прибыли в порты провинции и покинули их, что на 24,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С этого года, благодаря таким мерам, как безвизовый режим въезда в Китай и 24-часовой безвизовый транзит, поток прибывающих и отбывающих пассажиров в портах Хэйлунцзяна продолжает расти.
0: Недавно был опубликован типичный пример метавселенной в 2025 году. Среди них в провинции Хэйлунцзян были выбраны три примера, такие как Хася, цифровой человек с интеллектуальным голосом. В этом году провинция Хэйлунцзян активно разрабатывала смеху метавселенной, уделяя особое внимание таким прикладным сценариям, как интеграция культурного туризма и цифровых двойников для соответствия промышленному строительству. В настоящее время сформирована предварительная смеха систематического развития. В городе Бэйан официально началось строительство первой в Хэйлунцзяне базы сборочного производства беспилотных сельскохозяйственных машин на новой энергии. Данный проект сосредоточен на технологиях беспилотного управления и чисто электрического привода для сельхозтехники и позволит заполнить нишу в отечественном производстве высококлассной интеллектуальной сельскохозяйственной техники.
2: 春耕时节的田野上，无人农机的身影变得越来越常见。他们节省人力，但是啊，大家也期待它能够更加的节能，既要马儿跑，又要马儿少吃草。如今这一愿景已经加速照进现实。现在我脚下踩的这一片土地，不久之后呢，将崛起一座现代化的智能制造基地。在这里生产的将是能自己走路、只用电奔跑的新一代智慧农机。
3: 他们不需要驾驶员，也不排放尾气，却能精准地完成播种、施肥、收割等一系列的农事作业，真正实现了少喝水、多干活，填补了国内大马力纯电无人驾驶拖拉机的空白。
1: Города Байан является важным сельскохозяйственным регионом и передовым пластармом применения сельхозтехники в провинции Хилунзе. В настоящее время комплексный уровень механизации посевных, уборочных и других сельскохозяйственных работ в этом районе достиг 99,98%, что значительно превышает государственные стандарты.Однако за высоким уровнем механизации все еще остро стоят проблемы традиционной техники, большой расход топлива и высокая потребность в рабочей силе. Как стало известно, скоро начнется серийное производство новых беспилотных сельхозмашин новой энергии, и крестьяне из соседних кооперативов заранее приехали, чтобы лично ознакомиться с новинкой.
4: 原来我们这个一个秋季的那个农机的作业量一向就5000亩地，得在一个地块耕种4遍，就2万亩，油耗最起码得达到12万。现在这个拖拉机春耕最忙的时候抢农时，就全都是24小时作业，人工费。就得花900块钱。你像原来我们使那种洋农机，换一个设备，基本上就是国外发，发回来之后，这个农时也耽误了。
1: Все снова и снова подсчитывают выгоду. Работа на электрическом тракторе обходится всего в 1 юань за му, тогда как на дизельном 8 юань за му. В итоге за один сезон один такой трактор экономит 100 000 юаней. Экономия труда, денег и забота об экологии.Строительство этой интеллектуальной производственной базы планируется завершить к концу сентября этого года. Расстояние от базы до России составляет всего 200 километров. И в будущем планируется ежегодно экспортировать за рубеж до 2000 единиц техники. Что еще более примечательно, опираясь на данные точного позиционирования и дистанционного зондирования, поступающие с сети спутников на орбите, местные специалисты оснастили беспилотные сельхозмашины небесным оком, благодаря чему каждая борозда на черноземе становится умнее и эффективнее.
5: 高端无人农机我们一定是自己造自己用，还要卖到全国去。接下来我们将在水旱全息耕种收一体化上进行更多的现代农业应用场景，从电池电机到北斗系统的应用，让上下游配套企业扎堆落户边。
6: Изменение методов обработки почвы, вызванное внедрением беспилотной сельхозтехники, придает мощный зеленый импульс модернизации сельского хозяйства. А прямо сейчас типичная для лесного хозяйства Хилунзяна индустрия березового сока переживает переход от природного сокровища к бонной производственной цепочке.Давайте отправимся в лесную столицу Ичун и посмотрим, как там превращают сок в золото.
2: 您看我身边啊，摆满了这种银色的镀锌桶，数量非常可观。您知道这里面装的是什么吗？就是刚刚采集回来的白桦树枝。这里是伊春市汤旺县今年新建成的桦树枝项目低温冷藏库，总存储能力达10000吨。桦树枝每年的采集窗口期只有4月中旬到5月初的这10几天，每天有成吨的桦树枝运下山，急需立即处理保存。这座冷藏库的投用帮了大忙。
1: В индустрии березового сока существует железное правило 6 часов для сохранения свежести. Традиционный способ хранения – замораживание сока в пакетах. В этом холодильном складе круглый год поддерживается постоянная температура около 4 градусов.
7: 买肉呢，大家都知道，冷鲜肉的口感呢就要比这个冻肉的口感好。我们那个桦树枝存储呢也一样，我们用超高温瞬时灭菌，把这个桦树枝灌入到这个无菌袋，放入这个镀锌桶里， 长期储存，使我们花儿汁每一滴都能锁鲜。
1: Предприятие также дополнительно внедрило передовое очистительное производственное оборудование. Состав замкнутый цикл сохранения свежести на всех этапах, от предварительной обработки и переработки до складирования. За стремлением к качеству стоит уверенность и дальновидность ищения как земли, обетованной ресурсов белой березой. Благодаря науке и инновациям, местная производственная цепочка сегодня последовательно продвигается в сторону переработки. В биотехнологической компании Ишуньской лесопромышленной корпорации новое производственное здание еще полностью не достроено, а новая продукция уже заранее вышла на рынок.
8: 好舒服啊。我们常见的桦树汁产品啊，大多数是原汁浓缩汁、啤酒饮料一类的。您用过这样的桦树汁喷雾吗？这是伊春森工生物科技有限公司新开发的桦树汁化妆品。除了这样的保湿喷雾啊，还有面膜。越来越丰富的产品类型也推动了白桦树汁从喝到用的跨越。
1: Переход от напитков к косметике – это только первый шаг в расширении ценности этой капли лесного молока. Предприятие планирует выйти на сегменты с высокой добавленной стоимостью, такие как продукты для здоровья и лекарственные средства. В генеральном плане нового завода уже предусмотрено создание провинциального инженерно-технического исследовательского центра «Березового сока».
9: 我们正在搭建桦树汁采集的数据库，让每一批出厂的产品呢都有它可追溯的活性身份证。我们的工程技术中心将面向桦树汁企业全面开放，谁想做高附加值产品，都可以供用我们的实验设备。
1: В этом году 8 проектов в сфере березового сока в Ишуне включены в провинциальные и городские списки ключевых проектов. Общий объем инвестиций превышает 1 миллиард юаней. Крупнейший из них – производственная база березового сока компании Кожи, где также будет построен крупнейший в стране онлайн-офлайн-центр продаж, который завершит формирование замкнутого производственного цикла. В настоящее время в Ичуне сформирована кластерная система промышленности по производству березового сока, охватывающая 31 предприятие и 12 стандартизированных пунктов сбора. Опубликовано 3 региональных стандарта и 5 стандартов общественных организаций. Действуют 4 инновационные платформы провинциального уровня. В 2025 году объемы производства вырос на 75% по сравнению с прошлым годом, что составляет более 80% от общего объема провинции. От экспорта сырья до разработки стандартов этот лесной город уверенно движется к созданию крупнейшей и самой конкурентоспособной в стране производственной базы березового сока, опираясь на постоянно растущую промышленную инновационную мощь.
0: В начале мая гора Фунхуан в Хэйлунцзяне представляет собой зрелище, которое можно назвать «На одной горе два сезона». Зелень под горой прорастает, снег на вершине горы достигает высоты по колено, а количество отрицательных ионов кислорода на кубический сантиметр достигает 25 дБ, что поражает посетителей. В то же время живописные места Хэйлунцзяна, такие как лесное море на горе Маоршан и Маоланго в Ичуне, также привлекают множество туристов, желающих познакомиться с ними поближе.
2: 现在呢，我们就来到了被誉为龙江第一峰的凤凰山景区，站在江山一览观景平台，就可以一山观两季。这里的负氧离子每立方厘米达到了25000个，妥妥的天然大氧吧。
0: С начала мая в большинстве районов уже тепло и цветут цветы, но в Хэйлунцзяне национальный лесной парк Фунхуаншан, благодаря высокогорному климату, создал природное чудо. На одной горе два сезона, в теплые дни идет весенний снег. Прогуливаясь по горам, вы увидите, как здесь сливаются воедино весна и зима, как под покрытой снегом вершиной горы зеленеют деревья.
2: 美龙江，我们来了。现在就来到了凤凰山的观凤台，此刻呢，空中还飘起了雪花，来自于五湖四海的游客也是非常的兴奋。
10: 我感觉这一样，童话世界里飘出来的雪花落在了地上。
2: 我们现在呢就来到了凤凰山海拔最高处1600米的空中花园，看到了吗？这个雪啊跟我的身高差不多一边高了。凤凰山呢它的积雪期长达7个月左右，即便是在五一前后，它的这个雪的厚度也达到了2米左右。为了给游客带来更好的游玩体验，景区还专门人工开辟出近5公里的专属人行步道，让游客沉浸式的打卡龙江独有的五月春雪限定美景，
10: 拆盲盒一样，这每一步都是惊喜啊。
6: После того, как вы увидели весенний снег в горах, вы можете сменить свой ритм и отправиться в фрегательное путешествие по горам. Медленно поднимаясь по пологой пешеходной тропе, вы видите под ногами причудливую деревянную дорожку. Рядом с вами море холмистых лесов. И время от времени до ваших ушей доносится звонкое пение птиц.На каждом шагу кажется, что вы идете по живописному свитку природы.
2: 你们今天的目标是什么呀？
11: 我们今天的目标就是一步一步的爬到最高，要登顶。
2: 爬了一个小时的时间，我们现在已经来到了帽儿山的半山腰。这里一路走来，除了可以体验项目、观看风景，如果想体验点刺激的，这个项目临海冲浪非你莫属。
12: 出发了。
13: 水打在脸上什么的，感觉也特别的凉爽，来回的颠簸，来回的撞，根本玩不够。
6: После того, как вы насладитесь динамичной красотой гор, весенний пейзаж в Хэйлунцзяне простирается на север до национального лесного парка Маолангё в Ячунне. Скалы в Ганоне стремятся вершинами ввысь. Деревья покрывают зеленым и сплошным ковром, а водопад Маолан низвергается искрящимися каскадами. Чудесные горы, густой лес, чистая вода и тишина позволяют посетителям по-настоящему ощутить уникальную красоту сочетания ландшафта.Шафта и растительности.
14: Насладившись весенними пейзажами Хэйлунцзяна, давайте перенесемся с лесного моря на вершины горы, на городские улицы и в приграничные деревни, чтобы стать коридорными ремесленниками. Хэйлунцзян дарит вам не только пейзажи, которые вы можете увидеть, но и тепло, созданное руками, которое вы можете унести с собой и сохранить.
2: 来到汉耀六版画博物馆，除了欣赏有着东方卢浮宫美誉的建筑，那体验版画之作也是不少游客的心头好。一刻一印间便能带走一份精美的版画作品。那这里是特设的艺术体验中心，看人气啊非常的火爆。那游客呢还能体验制作中药香囊、特色手串，带走一份属于自己的手作纪念。
15: 亲身参与还是第一次，我选了一个自己的属性，肯定要带回家了。这是自己的作品吧。嗯，